облакам твой. Тук ви лехт я стирген вана мойде слит. Und denkst an mich, erinnerst du und lachst wieder.